Самунсанна болбол сангсарри толмен сену хунни хорлоху сана батлы усат. Корбуларан учират болбол арг самбаги гаргаз талян уэлсин ширг өнгирхо сорсты лисуншоги чабл алхэгар.